0: поступило в производство компьютеров персональный спутник.
1: This dance experience.
2: Now, here comes the music.